0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. Она

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Расскажи, ну как дела в жизни личной? Красотой спасаешь мир, как обычно. Восхищение кто-то дарит привычно, лично, и цветы. Хорошейте и друг с другом встречайтесь, и прохожим иногда.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Севастополь и Керчь.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 19 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: плачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Осенние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на...

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: домой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 19 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: взревев, присел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвало, зазвенело.
0: Темнота из каждого угла.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Новейшая научно-образовательная инфраструктура станет доступнее. На заседании Совета по науке и образованию Владимир Путин дал ряд поручений правительству. В бюджете на ближайшие 3 года предусмотрят средства на создание научно-образовательных центров в регионах. Такие центры будут консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и образовательные задачи. Будут разработаны организационные и правовые механизмы, которые позволят исследовать институтам, вузам, ученым и студентам из разных регионов совместно использовать научную, образовательную и социальную инфраструктуру российских университетов. Правительство расширило перечень получателей господдержки в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе». Теперь государство будет возмещать затраты организаций, которые заключают целевые договоры на обучение со студентами, осваивающими ветеринарные специальности. Помимо основных расходов на обучение, компенсируют затраты на проживание будущих специалистов и организацию производственной практики. Центр избиркома внес изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из списка исключена партия «Яблоко». Накануне Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» и отклонил апелляционные жалобы сторон. Таким образом, в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму не будет партии под номером 2. Он был закреплен за исключенным «Яблоком». Выборы в Госдуму и голосование на других уровнях пройдут в стране с 18 по 20 сентября. Минздрав России с 1 сентября вводит новую форму медицинской документации – паспорт врачебного педиатрического участка. Новая форма будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, психические расстройства, ВИЧ-инфекцию, а также гепатиты В и С. Педиатрам предстоит фиксировать в паспорте данные о детях-инвалидах, информацию о динамике наблюдения за детьми в возрасте до 1 года и до 3 лет. Кроме того, в документ будут вноситься сведения о питании несовершеннолетних. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 19 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Зет. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Новейшая научно-образовательная инфраструктура станет доступнее. На заседании Совета по науке и образованию Владимир Путин дал ряд поручений правительству. В бюджете на ближайшие 3 года предусмотрят средства на создание научно-образовательных центров в регионах. Такие центры будут консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и образовательные задачи. Будут разработаны организационные и правовые механизмы, которые позволят исследовать институтам, вузам, ученым и студентам из разных регионов совместно использовать научную, образовательную и социальную инфраструктуру российских университетов. Правительство расширило перечень получателей господдержки в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе». Теперь государство будет возмещать затраты организаций, которые заключают целевые договоры на обучение со студентами, осваивающими ветеринарные специальности. Помимо основных расходов на обучение, компенсируют затраты на проживание будущих специалистов и организацию производственной практики. Центр избиркома внес изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из списка исключена партия «Яблоко». Накануне Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» и отклонил апелляционные жалобы сторон. Таким образом, в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму не будет партии под номером 2. Он был закреплен за исключенным «Яблоком». Выборы в Госдуму и голосование на других уровнях пройдут в стране с 18 по 20 сентября. Минздрав России с 1 сентября вводит новую форму медицинской документации – паспорт врачебного педиатрического участка. Новая форма будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, психические расстройства, ВИЧ-инфекцию, а также гепатиты В и С. Педиатрам предстоит фиксировать в паспорте данные о детях-инвалидах, информацию о динамике наблюдения за детьми в возрасте до 1 года и до 3 лет. Кроме того, в документ будут вноситься сведения о питании несовершеннолетних. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов, 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

благодаря таким стараниям.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 19 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Героям специальной военной операции посвящается Дмитрий Охременко. «Своих не бросаем». «Своих не бросаем» — всего лишь три слова, но в них всей истории вечная суть. И братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. «Своих не бросаем» — в устах президента слова зазвучали, как жизни призыв. Лишь в них отражается отблеск момента средь мира, что часто безумно фальшив. «Своих не бросаем» — мы в армию верим, лишь верой и правдой Россия сильна. И силы душевной вовек не измерить. Мы русские, с нами родная страна. «Своих не бросаем», как дед в 45-м, мы снова с победой вернемся домой. Для русских людей вечно Родина свята, мы связаны с нею навеки судьбой. «Своих не бросаем», в том сила державы, наш разум силен и не дрогнет рука. С Россией вовеки лишь вера и слава, душа наша с Богом, победа близка!

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Новейшая научно-образовательная инфраструктура станет доступнее. На заседании Совета по науке и образованию Владимир Путин дал ряд поручений правительству. В бюджете на ближайшие 3 года предусмотрят средства на создание научно-образовательных центров в регионах. Такие центры будут консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и образовательные задачи. Будут разработаны организационные и правовые механизмы, которые позволят исследовать институтам, вузам, ученым и студентам из разных регионов совместно использовать научную, образовательную и социальную инфраструктуру российских университетов. Правительство расширило перечень получателей господдержки в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе». Теперь государство будет возмещать затраты организаций, которые заключают целевые договоры на обучение со студентами, осваивающими ветеринарные специальности. Помимо основных расходов на обучение, компенсируют затраты на проживание будущих специалистов и организацию производственной практики. Центр избиркома внес изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из списка исключена партия «Яблоко». Накануне Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» и отклонил апелляционные жалобы сторон. Таким образом, в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму не будет партии под номером 2. Он был закреплен за исключенным «Яблоком». Выборы в Госдуму и голосование на других уровнях пройдут в стране с 18 по 20 сентября. Минздрав России с 1 сентября вводит новую форму медицинской документации – паспорт врачебного педиатрического участка. Новая форма будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, психические расстройства, ВИЧ-инфекцию, а также гепатиты В и С. Педиатрам предстоит фиксировать в паспорте данные о детях-инвалидах, информацию о динамике наблюдения за детьми в возрасте до 1 года и до 3 лет. Кроме того, в документ будут вноситься сведения о питании несовершеннолетних. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио З.
2: Матушка Россия, на

столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня прощаются.

0: поменять.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 19 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: шепнем, судьбе не раз шепнем.
1: Да-да, судьбе шепнем.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Россия, Родина святая, люблю тебя я всей душой. Россия, ты обитель рая, горжусь великую страной. От запада до поднебесной, сиянием северных ночей, природа красоты чудесной, земля родная, нет милей. Народ России мудрый, честный, веками доблесть показал. В суровых битвах победитель дух, волю, силу показал.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорска».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 133 раза атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду и еще 16 округам. 167 беспилотников сбиты и подавлены. При целенаправленной атаке киевского режима в Шебекинском округе погиб мирный житель. Кроме того, вчера в Белгородском округе обнаружены тела двоих мужчин, погибших в результате прилета боеприпаса 15 августа. Приносим искренние соболезнования их семьям. В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Красноярушском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 18 человек, среди которых двое детей. Оба ребенка в тяжелом состоянии госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. В тяжелом состоянии находятся и трое взрослых. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. С начала СВО около 300 тысяч белгородцев прошли курсы оказания первой помощи, сообщил на своих страницах Александр Шуваев. Только с января 2026 число участников увеличилось еще на 8600 человек. В условиях жизни в приграничном регионе такие знания становятся жизненно необходимыми. Понимание простых действий помогает не растеряться и не навредить пострадавшему, написал руководитель области. Занятия для всех желающих проводят сотрудники медучреждений. Как отмечают специалисты скорой помощи, очевидцы атак все чаще грамотно оказывают первую помощь до приезда бригад. Это прямой результат системного обучения. Записаться на бесплатное занятие в Белгороде можно по телефону 32 57 11 или лично в отделении службы медицины катастроф по адресу Карачанская, 85А, 3 этаж. В других муниципалитетах обратиться в регистратуру районных больниц. В Москве прошел финал первого всероссийского конкурса «Город-сад». Масштабное событие объединило 86 финалистов из 53 регионов, которые представили свои лучшие идеи по преображению городских пространств. Организаторы получили рекордное число заявок – 672 из 75 субъектов России. Участники соревновались в 8 номинациях, каждая из которых раскрывает свой уникальный аспект ландшафтного искусства. Белгород ярко заявил о себе на этом конкурсе в номинациях «Миллион алых роз» и «Зеленый двор» жители города подали 22 заявки. В номинации «Зеленый двор» сразу два проекта участников из Белгорода завоевали третьи места – «Зеленый сад на дворовой территории» Ольга Чайкина и «Зеленое наследие» Юлия Шатерникова. В Белгороде действует целая серия конкурсов, поддерживающих инициативу горожан, благодаря которым жители могут озеленить двор и воплотить свои идеи, отметила руководитель Департамента по развитию городских территорий Ольга Бирюкова. А торжественная церемония награждения прошла на площадке Московского международного фестиваля ландшафтного искусства «Сады и люди». В селе Нижняя Покровка Красногвардейского округа на базе Центра культурного развития заработал этнокультурный центр «Усердец». Его создание стало возможным благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Название отражает главную идею – передача традиций от сердца к сердцу. В пространстве центра обустроены 4 уникальные мастерские. «Голос глины» – здесь можно освоить гончарное дело. «Звонкая душа» – представлена коллекция традиционных и самодельных шумовых инструментов. «Черный узор» – мастерская черноузорной вышивки. И «Нити времени» – экспозиция аутентичных народных костюмов и швейное оборудование. Центр «Усердец» призван стать местом притяжения для детей и взрослых, где культурное наследие Белгородской области будет не только сохраняться, но и развиваться. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Ракитная. Работа рядом с домом. Не габаритика. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не габаритика, работа рядом.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.
1: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война. Спасибо

живем. Спасибо деду за победу и троекратное ура. Пусть в его честь гремят салюты до утра. Ура, ура, ура. Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве и салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 19 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ты вернешься домой, солдат. Ты вернешься домой, солдат. Обольет крыши солнцем лето. Ты вернешься домой, солдат. На вопросы найдя ответ. Ты вернешься домой, солдат. Повидавший края другие. Ты вернешься домой, солдат. Вновь влюбившись в места родные. Ты вернешься домой, солдат. Вновь вдохнешь белгородский ветер. Ты вернешься домой, солдат. Знай, что ты не один на свете.

осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся,

0: я Ми-8. Я Ми-8.
1: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 133 раза атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду и еще 16 округам. 167 беспилотников сбиты и подавлены. При целенаправленной атаке киевского режима в Шебекинском округе погиб мирный житель. Кроме того, вчера в Белгородском округе обнаружены тела двоих мужчин, погибших в результате прилета боеприпаса 15 августа. Приносим искренние соболезнования их семьям. В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Красноярусском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 18 человек, среди которых двое детей. Оба ребенка в тяжелом состоянии госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. В тяжелом состоянии находятся и трое взрослых. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. С начала СВО около 300 тысяч белгородцев прошли курсы оказания первой помощи, сообщил на своих страницах Александр Шуваев. Только с января 2026 число участников увеличилось еще на 8600 человек. В условиях жизни в приграничном регионе такие знания становятся жизненно необходимыми. Понимание простых действий помогает не растеряться и не навредить пострадавшему, написал руководитель области. Занятия для всех желающих проводят сотрудники медучреждений. Как отмечают специалисты скорой помощи, очевидцы атак все чаще грамотно оказывают первую помощь до приезда бригад. Это прямой результат системного обучения. Записаться на бесплатное занятие в Белгороде можно по телефону 32 57 11 или лично в отделении службы медицины катастроф по адресу Карачанская, 85А, 3 этаж. В других муниципалитетах обратиться в регистратуру районных больниц. В Москве прошел финал первого всероссийского конкурса «Город-сад». Масштабное событие объединило 86 финалистов из 53 регионов, которые представили свои лучшие идеи по преображению городских пространств. Организаторы получили рекордное число заявок – 672 из 75 субъектов России. Участники соревновались в 8 номинациях, каждая из которых раскрывает свой уникальный аспект ландшафтного искусства. Белгород ярко заявил о себе на этом конкурсе в номинациях «Миллион алых роз» и «Зеленый двор» жители города подали 22 заявки. В номинации «Зеленый двор» сразу два проекта участников из Белгорода завоевали третьи места – «Зеленый сад на дворовой территории» Ольга Чайкина и «Зеленое наследие» Юлия Шатерникова. В Белгороде действует целая серия конкурсов, поддерживающих инициативу горожан, благодаря которым жители могут озеленить двор и воплотить свои идеи, отметила руководитель Департамента по развитию городских территорий Ольга Бирюкова. А торжественная церемония награждения прошла на площадке Московского международного фестиваля ландшафтного искусства «Сады и люди». селе Нижняя Покровка Красногвардейского округа на базе Центра культурного развития заработал этнокультурный центр «Усердец». Его создание стало возможным благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Название отражает главную идею – передача традиций от сердца к сердцу. В пространстве центра обустроены 4 уникальные мастерские. «Голос глины» – здесь можно освоить гончарное дело. «Звонкая душа» – представлена коллекция традиционных и самодельных шумовых инструментов. «Черный узор» – мастерская черноузорной вышивки. И «Нити времени» – экспозиция аутентичных народных костюмов и швейное оборудование. Центр «Усердец» призван стать местом притяжения для детей и взрослых, где культурное наследие Белгородской области будет не только сохраняться, но и развиваться. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
9: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
10: Звони 8 800 621 75.
9: Не габаритика. Работа рядом.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
14: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Старшина, первостатейный я, а кореш мой мичман, мы в запасе БЧ-3. Ждем последней середины лета выходной. Ждем, как кашалоты ждут гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву. Два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи. Сигану, как тот киношный лев,

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 19 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В России сформируют механизмы долгосрочных контрактов на поставку общественного транспорта в регионы. Ежегодно из бюджета выделяется порядка 30 миллиардов рублей на обновление парка общественного транспорта. Созданы инструменты поддержки, в том числе льготный лизинг, программа городского электрического транспорта, казначейские инфраструктурные кредиты и механизм списания 2/3 задолженности по бюджетным займам. В правительстве обсудили реализацию нового механизма, в рамках которого регионы смогут заключать долгосрочные контракты с производителями транспортных средств. Это позволит загрузить предприятия и стабильно планировать закупки и обновление автопарка. С 1 сентября россияне смогут официально работать сверхурочно до 240 часов в год вместо нынешних 120. Как рассказали эксперты по трудовому праву, поправки позволят работодателям оформлять переработки, которые сейчас нередко выходят за установленный лимит. При этом положение сотрудников не ухудшится. Вместе с увеличением допустимого количества сверхурочных часов вырастут и надбавки за переработку. В стране рассматривают возможность развития корпоративных детских садов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании в правительстве. По его словам, такой вариант прорабатывают с учетом высокой загрузки государственных дошкольных учреждений. Власти обсуждают меры поддержки семей на предприятиях в рамках корпоративного демографического стандарта. Ранее предлагалось создавать в детских садах вечерние группы для детей работающих родителей. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября и завершится не ранее 26 мая. В российские школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей, из них в первый класс 1,5 миллиона человек, рассказали в Минпросвещении. Школы могут использовать федеральный календарный учебный график или составить собственные, учитывая региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу в России с 1 сентября, сообщил Минтранс. Билеты на электрички можно будет вернуть через интернет, обращаться в кассу теперь не обязательно. Пассажиров поездов дальнего следования обязаны уведомить об изменениях условий поездки, например, если изменилось расписание. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья будут в первую очередь предоставляться людям, использующим кресло-коляски. Смягчаются требования к состоянию здоровья внешних пилотов гражданских беспилотников. Это поможет создать дополнительные возможности для трудоустройства ветеранов СВО с опытом управления беспилотными системами. Подтвердить права на льготный проезд в общественном транспорте теперь можно будет через МАКС. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 20.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 19 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

остаться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять лететь, укрыться поспешу.

0: Боже.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В России сформируют механизмы долгосрочных контрактов на поставку общественного транспорта в регионы. Ежегодно из бюджета выделяется порядка 30 миллиардов рублей на обновление парка общественного транспорта. Созданы инструменты поддержки, в том числе льготный лизинг, программа городского электрического транспорта, казначейские инфраструктурные кредиты и механизм списания 2/3 задолженности по бюджетным займам. В правительстве обсудили реализацию нового механизма, в рамках которого регионы смогут заключать долгосрочные контракты с производителями транспортных средств. Это позволит загрузить предприятия и стабильно планировать закупки и обновление автопарка. С 1 сентября россияне смогут официально работать сверхурочно до 240 часов в год вместо нынешних 120. Как рассказали эксперты по трудовому праву, поправки позволят работодателям оформлять переработки, которые сейчас нередко выходят за установленный лимит. При этом положение сотрудников не ухудшится. Вместе с увеличением допустимого количества сверхурочных часов вырастут и надбавки за переработку. В стране рассматривают возможность развития корпоративных детских садов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании в правительстве. По его словам, такой вариант прорабатывают с учетом высокой загрузки государственных дошкольных учреждений. Власти обсуждают меры поддержки семей на предприятиях в рамках корпоративного демографического стандарта. Ранее предлагалось создавать в детских садах вечерние группы для детей работающих родителей. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября и завершится не ранее 26 мая. В российские школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей, из них в первый класс 1,5 миллиона человек, рассказали в Минпросвещении. Школы могут использовать федеральный календарный учебный график или составить собственные, учитывая региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу в России с 1 сентября, сообщил Минтранс. Билеты на электрички можно будет вернуть через интернет, обращаться в кассу теперь не обязательно. Пассажиров поездов дальнего следования обязаны уведомить об изменениях условий поездки, например, если изменилось расписание. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья будут в первую очередь предоставляться людям, использующим кресло-коляски. Смягчаются требования к состоянию здоровья внешних пилотов гражданских беспилотников. Это поможет создать дополнительные возможности для трудоустройства ветеранов СВО с опытом управления беспилотными системами. Подтвердить права на льготный проезд в общественном транспорте теперь можно будет через МАКС. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд —

брат. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: полгода. Не пройдет и полгода.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика, работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: чтоб Россия, мать, жила.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 19 августа у православных Преображение Господне. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Белгорода прошла праздничная литургия. Ее возглавил митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн. По традиции в этот день прихожане приносят в храм для освящения плоды нового урожая. Министр здравоохранения области Андрей Конников сообщил, что в результате очередных атак со стороны Украины в течение прошедших суток получили ранения 18 жителей, в том числе двое детей. Еще один человек погиб. Всего в медицинских организациях региона проходит лечение 102 пациента, из которых 13 помещены в реанимационное отделение в связи с тяжелым состоянием. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Организованы телеконсультации со специалистами федеральных медицинских центров. Более 600 безработных белгородцев получили психологическую поддержку в центрах занятости с начала 2026 года. Среди них 403 женщины, 82 молодых человека в возрасте от 16 до 29 лет, 54 человека с инвалидностью, 23 участника СВО, а также 98 граждан, потерявших работу из-за сокращения или ликвидации предприятия. Специалисты центров «Работа в России» помогают справиться с напряжением и вернуть уверенность в своих силах. Для этого проводят индивидуальные консультации, организуют групповые занятия, тренинги и семинары. Все услуги предоставляются бесплатно. Их главная цель – не просто поддержать человека эмоционально, но и помочь ему настроиться на активный и результативный поиск. Такая работа – важная часть комплексной поддержки соискателей и полностью отвечает задачам нацпроекта «Кадры». В Белгород вернулись 49 подростков с межрегиональной военно-спортивной смены «Время юных героев». На базе лагеря «Авангард» в Волгоградской области подростки прошли интенсивный курс по прикладным дисциплинам – пилотирование беспилотников, огневая подготовка, тактическая медицина. Кроме того, к ним приехали гости, среди которых известные блогеры «Вован» и «Лексус», писатель Захар Прилепин. Смену организовал Центр военно-спортивной подготовки «Воин». Она стала самой масштабной за всю историю проекта. Объединила около 1200 ребят из 55 регионов России. Белгородские спортсмены на пьедестале Кубка России по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания прошли в Ижевске. На старт вышли 90 участников из 24 регионов страны. Команда Белгородской области завоевала 6 медалей. Сергей Бутов – золото и бронзу, Евгений Рубцов – золото. Серебряных наград удостоились Влад Беспалов и Матвей Логвинов. Бронзовая медаль у Марины Абдулиной. Итогом упорной борьбы стало второе место в общекомандном зачете. Тренируют спортсменов Михаил Бондарев, Николай Суворов, Владимир Горожанкин и Андрей Кожемякин. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

ни шагу назад. Пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству –

0: смерть и война. Впереди была целая жизнь.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: В студии Анна Счастливая. Здравствуйте. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня мы познакомимся с удивительным человеком – Александром Владимировичем, которого все бойцы знают как дядю Сашу. О своем пути волонтера, о создании первого рэба прямо на коленке и о том, что значит для него Родина, узнаем прямо сейчас. Александр живет в Краснодаре, поэтому разговаривать мы будем по телефону.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
3: Город Белгород, с вами на связи. Дядя Саша, это ваш псевдоним, правильно?
2: Ну, так скажем, меня просто уже начали ребята сперва на фронте называть, потом и волонтеры другие. Так оно ко мне и прилипло.
3: Когда началась специальная военная операция, вы один из первых в Краснодаре, кто стал помогать ребятам.
2: Да.
3: И вот ваша помощь, в чем она состояла?
2: Изначально это все было как и в ковид. Мы очень многим помогали здесь, в Краснодаре, бабушкам многодетным. У меня была сеть магазинов. И мне сделали пропуска, я двигался спокойно по городу. Мы хорошо в тот момент зарабатывали. Доставка же тогда была, мы на доставках работали. Мы день отрабатывали, с женой садились, заезжали в магазин, грузили машину продуктами. И так помогали людям весь ковид. Тогда все это закончилось, началось СВО. Ко мне обратились жены военные, у которых мужья уже были там, на СВО. Они попросили ребятам помощь. Я организовал через свои каналы. Люди привозили тоннами. Уже мне это не вмещалось никуда. Мы это каждый день увозили на военную часть. Угу. Так где-то продолжалось, наверное, месяца два. В основном это были продукты. То, что ребята просили, вода. Что, скажем, по быту им нужно было. Так продолжалось пару месяцев, наверное, точно. И потом ко мне приехала жена военного и говорит: «Дядь Саш, у меня, говорит,

0: на самом деле до сих пор общаюсь. И так получилось, что я переключился на дроны. Потому что слава ползала очень быстро, стали многие просить. И так у меня появился мой канал «Мужик из 90-х». Он начал быстро расти. Я рассказал людям, чем я сейчас занимаюсь. Ну и так вот между комом она пошла. И мы начали дроны. Я научился их уже тогда и ремонтировать, и прошивать. Все это я сам делал тогда, еще все на балконе, у себя дома. Никаких лабораторий у меня еще не было. Я нашел каналы десятками, сотнями дронов по всей стране. Купал, потом уже переключился на за границу. Честно, я и сейчас даже ими счет не знаю. Счет был очень большой. Люди помогали очень активно. Мы закупали другую технику, там и тепловизоры, и все то, что касалось этого. Ну и уже объем был большой, нужно было ремонтировать уже много. Тогда и с той стороны очень много дронов полетело. И вот тогда я-то, в принципе, и зашел в рэп первый. Тогда я придумал сам, сидя на балконе, из подручных средств, из шуруповерта, там, из китайских генераторов, я слепил первый рэп, тогда потом... У него даже названия тогда никакого не было, это орнитолог уже потом появился, потом Исламков там, когда его утюгом называли. Вот, и вообще понятие окопного рэп, тогда даже я его и придумал, у меня просто в башку залезло, и я его так назвал, просто говорю, вот окопный рэп, то есть то, что пользоваться можно было мобильно в окопе. И так оно прилипло, и с тех моментов это понятие, в принципе, сейчас уже даже в обиходе, во всех учебниках. Ну и вот нашел ребят, кто помогал мне в этом. И так потихонечку появилась первая маленькая небольшая лаборатория, где мы ремонтировали дроны, собирали вот эти, модернизировали. Рэбы уже более посерьезнее. Так появился орнитолог. И первый, и второй. Все это росло. Мы ушли сразу в детекцию, потому что мы дронами занимались. Мы понимали, как они летают, как с ними противодействовать, как их можно обнаруживать. Тогда мы придумали свой первый детектор дронов. Ну и так все в этом, вокруг этого на самом деле и закрутилось. И выросло это уже в то, что выросло. Очень крупное производство, контракты и тому подобное.
1: Скажите, а вот в то время, когда вы только начали заниматься, я знаю, что вы не пользовались ни мерами господдержки, ни грантами, а вот обходились, да, собственными силами и средствами бизнесменов. А вот как сейчас обстоит дело?
0: Все точно так же.
1: Тогда отсюда второй вопрос. В то время вы не отдыхали за границей принципиально.
0: Да.
1: Потому что, как говорили, патриот своей страны. А вот здесь что-то изменилось или нет?
0: Нет.
1: Все так же верны себе.
0: Все точно так же. Мне, во-первых, отдыхать-то особо не удается. Я совмещаю обычно, если там вот еду куда-нибудь в Дагестан или вам в горы, выбираю день другой себе там хотя бы чуть-чуть переключиться. То есть я очень люблю горы, намного больше, чем море. Для меня горы – это лучший отдых, я считаю. Нет, для меня Россия, мне не нужна за граница, мне и тут хорошо.
1: Александр, если копнуть прям глубоко-глубоко, почему вы этим занимаетесь?
0: Ну, во-первых, так мне воспитал отец. Любовь в свое время к электронике, также он мне привык. Ну, у меня обычные родители, скажем так, рабочей крестьянской семьи, да. У меня папа бывший военный. Хоть я все прошел 90-е года, но любовь к родине мне была, как говорится, с молоком матери влита, да. И по сей день я этого придерживаюсь. Политикой я начал интересоваться еще на самом деле уже в 2000-х годах, так в те времена мне это стало интересно для себя, скажем так. Но наше государство я поддерживал всегда. Мне вообще было неинтересно за границей и тому подобное, ничего. Почему я в ковид занимался, помогал людям? Ну, потому что я считал это правильно. Если у меня есть такая возможность помочь людям, многодетным, которые сейчас сидят по домам, почему бы я это не мог сделать? С удовольствием этим делился. Ну, еще раз говорю, я такой человек, мне денег много не надо, мне не нужны самолеты, пароходы, яхты, мне это абсолютно не нужно. Мне есть дети, которых я воспитывал, мне главное, чтобы у них все было. А мне, я человек такой, мне вообще мало нужно. У меня там 3 футболки, 2 джинса, и все, мне этого достаточно, мне больше ничего не нужно.
1: Машина
0: для меня средство передвижения, а не роскошь. Поэтому так.
1: Вы планировали создать
0: реабилитационный центр, да.
1: Да, для участников спецоперации. Были у вас определенные наработки. Как сейчас идет дело, продвигается, или вот все внимание сейчас на бойцов, которые на фронте?
0: Да, у меня был

0: эта идея, она у меня и сейчас есть, но, к сожалению, просто у меня физически не хватает сейчас времени этим заняться. Возможно, позже, но я в любом случае, скорее всего, к этому приду. СВО рано или поздно закончится, помощь ребятам нужна будет. И после СВО, и, скорее всего, я себя как раз и в этом и вижу после СВО.
1: Вас сегодня слышит большое количество человек. Что бы вы хотели им сказать?
0: А что сказать? Я все это время говорил одно и то же. Можно называть как угодно, СВО, не СВО, но я всегда говорил людям, помогать нужно сейчас. Вот это вот отношение многих, там, моя хата с краю, возможно, пройдет, а возможно, пронесет, да, люди зачастую потом берутся за голову, когда уже коснулось их. У меня таких примеров очень много. То есть, да, когда люди не хотели помогать там пацанам, пока не коснулось их или близких, или друзей, или семьи. То есть вот это когда касается, а потом уже люди бегут и говорят, ой, помогите нам. Поэтому, ну, я считаю, мы сейчас находимся в таком положении, когда против нас полмира, да, вся Европа воюет, Америка. Нам нужно только все вместе держаться. Как я говорю, держите строй. То есть нас сейчас ломают и снаружи, и снутри, качают как только можно. Только держаться, помогать пацанам. Министерство обороны, естественно, это Министерство обороны, оно есть безусловно. Ну, то есть есть вещи определенные, которые пацанам нужно не, как говорится, вчера, да, быстро. То есть есть там те же дроны, которые расходный материал. Мы сейчас не говорим про дроны, которые там CPV их достаточно. Это и Министерство обороны. То есть те же малики, да, которые у пацанов просто расходный материал. Есть вещи, которые нужны постоянно. Вот поэтому мое обращение только одно. Как бы тяжело не было, как бы не устали. Пацаны устали, это вот, а мы не можем устать. Мы тыл. Мы должны помогать до последнего. Вот пока есть сил, пока есть возможности помогать, помогать нашим ребятам. Вот только одно обращение, по-другому никак.
1: Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Вы знаете, действительно, это очень ценно, когда есть такие люди, которым не все равно.
0: Ну, я себя по-другому не вижу. Как мне может быть все равно? У меня здесь дети, у меня дочки растут. Я приехал для родины, потому что мне здесь жить, жить моим детям. Мне бежать некуда. Я здесь родился, я тут и помру.
2: Я напоминаю, что сегодня наша беседа была с Александром Владимировичем из Краснодара, удивительным человеком, волонтером. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.
3: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 19 августа у православных Преображение Господне. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Белгорода прошла праздничная литургия. Ее возглавил митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн. По традиции в этот день прихожане приносят в храм для освящения плоды нового урожая. Министр здравоохранения области Андрей Конников сообщил, что в результате очередных атак со стороны Украины в течение прошедших суток получили ранения 18 жителей, в том числе двое детей. Еще один человек погиб. Всего в медицинских организациях региона проходит лечение 102 пациента, из которых 13 помещены в реанимационное отделение в связи с тяжелым состоянием. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Организованы телеконсультации со специалистами федеральных медицинских центров. Более 600 безработных белгородцев получили психологическую поддержку в центрах занятости с начала 2026 года. Среди них 403 женщины, 82 молодых человека в возрасте от 16 до 29 лет, 54 человека с инвалидностью, 23 участника СВО, а также 98 граждан, потерявших работу из-за сокращения или ликвидации предприятия. Специалисты центров «Работа в России» помогают справиться с напряжением и вернуть уверенность в своих силах. Для этого проводят индивидуальные консультации, организуют групповые занятия, тренинги и семинары. Все услуги предоставляются бесплатно. Их главная цель – не просто поддержать человека эмоционально, но и помочь ему настроиться на активный и результативный поиск. Такая работа – важная часть комплексной поддержки соискателей и полностью отвечает задачам нацпроекта «Кадры». В Белгород вернулись 49 подростков с межрегиональной военно-спортивной смены «Время юных героев». На базе лагеря «Авангард» в Волгоградской области подростки прошли интенсивный курс по прикладным дисциплинам – пилотирование беспилотников, огневая подготовка, тактическая медицина. Кроме того, к ним приехали гости, среди которых известные блогеры «Вован» и «Лексус», писатель Захар Прилепин. Смену организовал Центр военно-спортивной подготовки «Воин». Она стала самой масштабной за всю историю проекта. Объединила около 1200 ребят из 55 регионов России. Белгородские спортсмены на пьедестале Кубка России по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания прошли в Ижевске. На старт вышли 90 участников из 24 регионов страны. Команда Белгородской области завоевала 6 медалей. Сергей Бутов – золото и бронзу, Евгений Рубцов – золото. Серебряных наград удостоились Влад Беспалов и Матвей Логвинов. Бронзовая медаль у Марины Абдулиной. Итогом упорной борьбы стало второе место в общекомандном зачете. Тренируют спортсменов Михаил Бондарев, Николай Суворов, Владимир Горожанкин и Андрей Кожемякин. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: По дороге домой из краев, что как от горят. И пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще без войны, без

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку дед.

0: Ты здесь, мать, ты не мог не прийти.
1: Радио Z.
2: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Негабаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Гедыжина, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Формат посланий президента Федеральному собранию может быть скорректирован, исходя из изменившихся реалий. Об этом заявил полпред президента России в Госдуме Гарри Минх. По его словам, выступление перед палатами парламента не является самоцелью, поэтому сложившиеся ранее подходы могут быть пересмотрены. Он напомнил, что в 2020-м именно изменившаяся реальность потребовала внесения поправок в Конституцию. По аналогии с этим, перемены должны затрагивать и формы взаимодействия главы государства с парламентом и другими институтами политической системы. Все крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября этого года, сообщили в Центробанке. С сентября в приложениях банков на главной странице появится кнопка с логотипом цифрового рубля, через которую можно будет открыть кошелек. Ее можно будет узнать по яркому логотипу с изображением валюты. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Для бизнеса комиссия минимальной по сравнению с текущими банковскими тарифами. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне смогут самостоятельно выбирать удобную форму денег. Цифровая валюта будет обязательна только для банков и торгово-сервисных предприятий. Минздрав расширит перечень должностей для медсестер. С 1 сентября медсестрам и фельдшерам станут доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Если человек имеет образование по лабораторной диагностике, он сможет стать главным лаборантом. Также предусмотрена возможность занять пост медсестры по приему вызовов скорой помощи. Отдельные требования установлены для главных фельдшеров. Для управления сестринской деятельностью им необходимо иметь степень бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению. В детских садах появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября этого года. Такой формат требует адаптации, так как в возрасте от 3 до 7 лет дети познают мир через игру, а не тематические беседы. Ранее президент России высказался об идее распространить разговоры о важном на детские сады. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите близких.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия. Щедрая душа». 70 граммов 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
9: Звони 8-800-600-21-75.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
14: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем? Что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

Зет. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: так что, друг мой, отдохни.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Когда-нибудь это все закончится. И десятки тысяч парней вернутся в мирную жизнь. Снимут форму и будут ходить с нами по одним и тем же улицам. Вы будете постоянно встречать таких, но никто из вас не будет знать, что именно ваш теплак помог его парням тогда вовремя обнаружить ДРГ, и все остались живы. Или, может, именно ему попало в руки письмо вашего ребенка. И в самые трудные моменты он его перечитывал от корки до корки и дал себе обещание. И если вернется, то женится и обязательно назовет свою дочь таким же именем. Или ваш турникет, переданный волонтерами, стал решающим в борьбе за его жизнь. Или ваши теплые берцы не дали ему отморозить ноги. И он в лютый мороз продержался до эвакуации и теперь может ходить. Но вы оба не будете знать этого. А он уступит вам место в автобусе или поможет донести тяжелую сумку. А может, остановится помочь поменять колесо или вступится за вас перед уличным обидчиком. Добро всегда возвращается. Татьяна, Витязь.
3: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки, фронтовых одиночек

расписной и шустрый, и за пазухой есть пистолет бесшумный, разведчик и признак грозный.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
3: Студия Гдыжина, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Один человек погиб и двое пострадали из-за атак ВСУ на трассу в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. В Грайворонском округе дрон атаковал автомобиль на трассе Ломна-Ивановская Лисица. Женщина погибла, мужчину с ранениями госпитализировали в горбольницу номер 2 Белгорода. В результате атаки дрона на той же трассе пострадала женщина, медпомощь оказывается. Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. Для нас, жителей приграничной прифронтовой Белгородской области, обратился ко всем Александр Шуваев. Помогать друг другу стало не просто проявлением солидарности и милосердия, а повседневной реальностью и ежедневной необходимостью. В июне мы открыли гуманитарный центр в Шебекино, получаем огромную поддержку со всей страны, и у нас есть надежные партнеры, в том числе Национальный центр помощи. Благодаря этому оперативно закрываем насущные потребности жителей. За два месяца в гуманитарный центр в Шебекино поступило более 2500 обращений. Волонтеры, бойцы подразделения «Орлан» и «Барс» Белгород выдали жителям порядка 3600 продуктовых наборов. Спасибо всем, кто включился в работу. Помогать – это быть вместе и оставаться людьми в любой ситуации, написал Шуваев. В Белгороде осветили купол и крест будущего инклюзивного храма в честь святого мученика Иоанна Воина. Его возводят в парке Гагарина, неподалеку от мемориала в память о советских воинах и жертвах фашизма. Уникальный храм будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это и тактильные иконы, и навигация, и молитвенные тексты, дублированные шрифтом Брайля. Для слабослышащих богослужения будут вести на жестовом языке. Белгородские школьники отправились на 5-й международный детский культурный форум. Регион представляют 23 талантливых ребенка из 9 округов. Форум в этом году собрал около 2000 участников из 89 регионов России и 17 стран. В программе 6 творческих направлений, конкурсы, мастер-классы и встречи с деятелями культуры. Для белгородской делегации организовали посещение концерта «Дружба» во дворце Ирины Винер. Уверен, поездка станет для детей мощным импульсом творческого роста, написал временно исполняющий обязанности губернатора. Федеральный центр компетенции подвел итоги 5-го конкурса ФЦК «Тренер по бережливому производству 2026. Применяй, обучай, совершенствуй». В Белгородском РЦК работают 4 тренера. Среди них есть победители конкурсов прошлых лет. Они оказывают экспертную методологическую поддержку предприятиям, участникам федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». Это специалисты высокого уровня, которые вместе с компаниями ведут проекты по улучшениям и созданию собственных производственных систем, отметил руководитель Белгородского РЦК Максим Семернин. Предприятиям, желающим принять участие в федеральном проекте, можно подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов, 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика, работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Константин Гительман. Слушаем песню «После боя».
1: После боя, после боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живой я или...

И спокойно здесь, как в сказке, здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. О том, как нас вчера бомбили, я тебе не напишу. Как ложились рядом мины, я тебе не расскажу. И что больше Сашка с Вовкой не пошлют домой привет. И что был вчера я ранен.

спокойно здесь, как в сказке. Здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. И я расскажу тебе, родная, как и я тебя люблю, как вовек твои объятия. Забыть я не смогу, а что попали в окружение, даже и не намекну. И если буду жить сегодня, завтра,

войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. После боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живое.

0: И спокойно здесь, как в сказке, здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: С волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Руслан Файзиев, участник специальной военной операции, специалист-инструктор военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, Анна, пожалуйста, о военно-патриотическом клубе.
2: Военно-патриотический клуб, он с 1999 года существует в поселке Северный Белгородского района. Его создал тогда офицер-артиллерист Сергей Иванович. Я туда, попал каким образом, когда дополнительное образование получал на учителя истории и обществознания, проходил практику во второй школе, разговорился с Татьяной Геннадьевной Добрыденко, тогдашним директором школы. Она предложила возглавить клуб, заниматься детьми. Мысли были изначально после ранений быть учителем истории и обществознания. Плюс еще с историческими исследованиями заниматься. Момент был такой. Не факт, что получится быть учителем, потому что в определенный момент я не знал, буду ли я ходить. Так как в детстве любил историю, подумал, что буду заниматься, если не будет возможности ходить, историческими исследованиями.
1: Скажите, как дети сейчас воспринимают информацию?
2: Хорошо. Я не скажу, что прям все идеально, там есть свои нюансы, например. Сейчас только столкнулся с ситуацией, проходит зарница. Сейчас она становится федеральной игрой, и меня просто этот момент, гендерное различие, должно быть только 8 мальчиков и 2 девочки. Это такой период, 14-18 лет, когда девочки, они взрослее, им это более интересно. На мой взгляд, этот не совсем правильный подход, потому что мальчики, они-то еще потом пойдут в армию, они еще свое доберут. А девочек, то, что мы таким образом обрезаем, потому что у девочек сейчас есть возможность, потом у них дети, семья, свои приоритеты. А сейчас их воспитать-то, она же будущая мама.
1: Скажите,
2: понимаете,
1: а кто дает эту информацию о том, что должно быть так? Мальчиков больше, а девочек больше?
2: Я не знаю, я просто столкнулся, мне прямо этот момент очень сильно, почему девочкам нельзя? Если больше 2 девочек, то это уже команда идет вне зачета. А я сталкиваюсь с ситуацией, когда девочки больше хотят, то есть им сейчас это более интересно. Мальчики, им еще нужно немножко время. Так уж получилось. Мы биологически так созданы, что мальчики чуть позже к этому приходят. Почему такое происходит, я не совсем понимаю. Тут есть какая-то формальность, на мой взгляд, неправильная. Если мы хотим в будущем получить именно через 20, через 30 лет защитников Родины, надо воспитать сначала матерей защитников Родины, а потом уже мы получим защитников Родины. Если мы не воспитаем матерей защитников Родины, мы защитников Родины не получим.
1: Сколько в вашем клубе человек?
2: Так больше 20 получается. Но основной состав 10-15 человек.
1: А как происходит агитация в этот клуб?
2: У меня был разговор с моими же детьми. Давайте я буду привлекать, то есть я ходить там агитировать. Они сами говорят, Руслан Сабирович, давайте мы сами, да? Они сами. То есть этот момент, я считаю, что это правильно. Пусть лучше приходят те, кто более заинтересован. Потому что очень важный момент, понимаете, да? То, чему мы там учимся с детьми, это важно. Но важнее другой момент. Такая ситуация сложилась, что много гаджетов, и сама по себе обстановка, дети, учатся дистанционно часто. Они больше к гаджетам, да? Момент социализации, он очень важен. Раньше, например, когда в семье было по 5, по 7 детей, очень многие эти моменты социализации, дети сами по себе, они проходили. Нейронная связь уже тогда создавалась. У нас сейчас ситуация происходит, когда будущий гражданин растет. Эти моменты, которые дети раньше проходили в 3-5 лет, некоторые проходят в 30 лет. Вы понимаете, да, когда уже все должно пройти. Поэтому я считаю, что этот момент социализации очень важен. Ребенок должен прийти и побыть в коллективе. Он должен себя осознать не индивидуальностью, да, а он должен понимать, да, что он является частью коллектива, что он, если он хочет получить отдачу от коллектива, он должен стать частью и быть полезным для коллектива. На этом моменте очень много детей, на самом деле, на данный момент я вижу, прямо для них очень тяжело становится. Там, где семья, где много детей, эти моменты, они прямо легко проходят. А там, где ребенок, особенно мальчик, да, который там один в семье, когда там мама, бабушка, и прямо очень тяжело. Чем раньше они этот момент социализации переживут, тем лучше для них. Потом они станут частью общества, и эти моменты у них уже не будет стоять. Понимаете, очень тяжело переживать в 30 лет то, что нужно пережить в 3-5 лет.
1: Скажите, Руслан, с какого возраста в клуб принимаете детей?
2: С 14.
1: До какого возраста?
2: До 18.
1: Что нужно сделать, чтобы попасть к вам в клуб? И могут ли это делать дети, которые не обучаются в этой школе?

0: Или вот это конкретно для детей?
1: Могут ко мне приезжать дети, которые не обучаются в школе, даже не живут в Белгородском районе, они в Белгороде, ну, то есть с Белгорода приезжают ребята. Желание.
0: Куда нужно обратиться, чтобы прийти к вам?
1: Ко мне лично. Клуб находится в Северной школе номер 2. Не родитель должен привести, а дети должны прийти сами. Этот момент важен.
0: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях участник специальной военной операции, специалист-инструктор военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина Руслан Файзиев. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду. Вся Россия с тобой.
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Гедыжина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Формат посланий президента Федеральному собранию может быть скорректирован, исходя из изменившихся реалий. Об этом заявил полпред президента России в Госдуме Гарри Минх. По его словам, выступление перед палатами парламента не является самоцелью, поэтому сложившиеся ранее подходы могут быть пересмотрены. Он напомнил, что в 2020-м именно изменившаяся реальность потребовала внесения поправок в Конституцию. По аналогии с этим, перемены должны затрагивать и формы взаимодействия главы государства с парламентом и другими институтами политической системы. Все крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября этого года, сообщили в Центробанке. С сентября в приложениях банков на главной странице появится кнопка с логотипом цифрового рубля, через которую можно будет открыть кошелек. Ее можно будет узнать по яркому логотипу с изображением валюты. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Для бизнеса комиссия минимальная по сравнению с текущими банковскими тарифами. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне смогут самостоятельно выбирать удобную форму денег. Цифровая валюта будет обязательна только для банков и торгово-сервисных предприятий. Минздрав расширит перечень должностей для медсестер. С 1 сентября медсестрам и фельдшерам станут доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Если человек имеет образование по лабораторной диагностике, он сможет стать главным лаборантом. Также предусмотрена возможность занять пост медсестры по приему вызовов скорой помощи. Отдельные требования установлены для главных фельдшеров. Для управления сестринской деятельностью им необходимо иметь степень бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению. В детских садах появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября этого года. Такой формат требует адаптации, так как в возрасте от 3 до 7 лет дети познают мир через игру, а не тематические беседы. Ранее президент России высказался об идее распространить разговоры о важном на детские сады. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите близких.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Ракетная. Работа рядом с домом. Не говорите -ка. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
5: Звони 8 800 600 ровно 2175.
4: Не говорите -ка. Работа рядом.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, давайте поговорим о личном составе ВСУ. Чем сейчас и кем сейчас воюет противник? Каковы у него, скажем так, резервы живой силы?
2: По последней информации, которой я обладаю, усилились тенденции к переброске на ключевые участки под Купянском, Липцами, юго-восточнее Волчанского района, это туда ближе к Чугуеву, Печенежскому водохранилищу, к населенному пункту Печенеги, где вот-вот там уже разворачиваются такие боевые действия серьезные. Противник старается перебрасывать туда дополнительные силы, скажем так, разнородного характера. Участились сообщения и от официальных структур Министерства обороны, от наших военкоров, которые там непосредственно находятся в районе боевых действий. Допустим, в Харьковской области появились наемники, преимущественно из стран Латинской Америки. Были, упоминались поляки, были и грузины. Был так называемый штучный товар, их называют рейнджеры, которые имели опыт и немалый в Африке, в странах Ближнего Востока, которые действительно за большие вознаграждения выступали в роли как инструкторов, так и составляли основной костяк диверсионно-разведывательных групп, которые действовали на тех или иных направлениях, в том числе и на территории Харьковской области. В последнее время их число поубавилось. Больше они уповают на инструкторов. Действительно, есть инструкторы. Притом не только инструкторы по боевой работе, которые готовят снайперские группы, которые готовят штурмовиков основательно, но инструкторы, которые занимаются инженерно-строительными работами. Это инструкторы преимущественно из стран Западной Европы. Среди них есть немцы, те же поляки, из Голландии, Бельгии, Румынии, которые играли довольно-таки важную роль при усиленной работе по фортификационным сооружениям в районе Великого Бурлука, в районе Липцев. И первые наемники на территории Харькова и Харьковской области появились в 24-м году. Среди них были колумбийцы, мексиканцы, бразильцы. В первые месяцы им предоставляли довольно льготные условия. Их селили в отели. Потом, когда обстрелы Харькова усилились, они уже жили в общежитиях. Параллельно у них были даже выходные дни. Они разгуливали свободно по Харькову, во всех злачных заведениях и ночных клубах. То с каждым разом ситуация менялась. Потом были учебные центры под Чугуевым, где сокращалось боевое слаживание и переформирование, боевая подготовка, обученность. Никогда самостоятельные отряды среди наемников не существовали, во всяком случае, на Харьковском направлении. Их просто добавляли в диверсионно-разведывательные или в какие-то боевые штурмовые группы. Это обычно там от 5, 10 до 20 человек. Где-то там половина было наемников. Если колумбийские власти до недавнего времени как-то старались использовать какие-то запретительные меры, потому что здесь активно работали представители колумбийского наркотрафика. И они смекнули, эти наркодельцы, давайте как мы будем посылать более-менее внятных, нормальных, думающих молодых ребят, не только из столицы Колумбии, но и из всех районов, обучаться на операторов дронов. И такая схема работала. Естественно, там были свои теневые варианты, которые были все завязаны на деньгах. Было такое время, но сейчас продолжается, что обучались они там в этих учебных лагерях и на Западной Украине, и в Харьковской области, в самом Харькове, и потом их отправляли на фронт. Есть такая приблизительная статистика. Наемник из Колумбии проживает на линии фронта от недели до месяца. Кому-то удавалось вернуться в Колумбию и там уже этот свой опыт использовать при каких-то уже делах, не связанных с боевой обстановкой, а чисто там по этим наркотрафикам. Так вот, сейчас вербуют массово, уповают не на качество, а на количество. Все чаще и чаще можно слышать сообщения уже от родственников, в социальных сетях, от волонтеров с фотографиями об уничтожении тех или иных групп колумбийцев под Купянском, в образующемся котле под Великим Бурлуком, в Казачьей Лопани. То есть общее количество сейчас никто не скажет. Но они прибывают. Это одна особенность. Вторая особенность. Сейчас выгребают уже из всех колоний.

0: Я как-то знаком с некоторым, скажем так, криминальным движем в Харькове и в Харьковской области. Так вот, это ребята ушлые, ну, сидельцы со стажем. Они обычно пытаются где-то дежурить в тыловых районах или на тыловых базах. Там они окапываются. Среди зэков-штурмовиков есть. В первую очередь, конечно, это все уроженцы тех мест, где сейчас идут бои. У них главная задача – сколотиться в какую-то небольшую группу и там уже диктовать свои условия. Поэтому это вовсе не какой-то там информационный пиаровский ход, что в некоторых подразделениях украинской армии, воюющих под Харьковом, там уже не по уставам, а по понятиям все идет. Да, действительно, это так. И главная задача, есть еще такое популярное выражение, с ним знакомы и знают его все харьковчане, это спетлять. Вот спетлять с линии боевого соприкосновения. Сколотить какую-то банду, где-то прятаться, а где-то грабить какие-то населенные пункты, опустевшие там или только-только там жители покинули. То есть они возвращаются к своему профессиональному ремеслу. Более того, участились, мягко скажем, недружеские отношения между тремя ветвями, которые сейчас образовались в вооруженных силах Украины. Это наемники, бывшие заключенные и националистические формирования. Фактически они находятся в штатной структуре ВСУ Украины. А среди националистов очень много командиров мелкого и среднего звена. От сержантского до младших офицеров. Есть, конечно, и более старшие офицеры. Если не договорятся или, как говорят в Харькове, не добазарятся, то происходят стычки. Не только выясняют отношения на кулаках, ну и стрельба. Уже были неоднократные случаи, когда какие-то типа, ну так называем, заградотрядов, которые там кто-то отступает, они выставляют там в основном дроны, там иногда стрелковое оружие и по своим бьют. Неоднократно такое было. То есть там нет такого четкого управления, четкого взаимодействия. И по большому счету, как рассказывали мои источники, такие уже опытные командиры высокого звена, допустим, от полка, бригады и выше ВСУ, они не хотели бы в своих рядах иметь толковых, профессиональных, обученных военных из числа бывших заключенных в первую очередь. Ну, а кто будет обучать сейчас бывших заключенных? Самый длительный курс подготовки, если раньше составлял месяц, то сейчас составляет максимум 2 недели. Ну, невозможно за такой срок хорошо обучить и подготовить бойца, но это аксиом. Тут уже никуда не денешься. Но несмотря на это, чтобы ни у кого не сложилось иллюзорное такое впечатление о состоянии украинской армии, что у них все плохо и все пропало. Нет, я бы так не сказал. Но огромные потери в живой силе сказываются. Нарушена управляемость и взаимодействие между подразделениями, в частности, на всех участках Харьковского направления. Бесспорно. Третий момент. Набор вот этих наемников, заключенных, не усилили украинскую армию. Но это вовсе не говорит о том, что украинская армия, несмотря на огромные потери, несмотря на тяжелое положение, которое усугубляется с каждым днем, теряет полностью боеспособность и не способна обороняться и воевать. Еще способна. Враг, подчеркиваю, коварен. И недооценивать нашего противника, в первую очередь на Харьковском направлении, ни в коем случае нельзя.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Нгдыжина, здравствуйте. В актуальных новостях региона к этому часу. Один человек погиб и двое пострадали из-за атак ВСУ на трассу в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. В Грайворонском округе дрон атаковал автомобиль на трассе Ломна-Ивановская-Лисица. Женщина погибла, мужчину с ранениями госпитализировали в горбольницу номер 2 Белгорода. В результате атаки дрона на той же трассе пострадала женщина, медпомощь оказывается. Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. Для нас, жителей приграничной прифронтовой Белгородской области, обратился ко всем Александр Шуваев. Помогать друг другу стало не просто проявлением солидарности и милосердия, а повседневной реальностью и ежедневной необходимостью. В июне мы открыли гуманитарный центр в Шебекино, получаем огромную поддержку со всей страны, и у нас есть надежные партнеры, в том числе Национальный центр помощи. Благодаря этому оперативно закрываем насущные потребности жителей. За два месяца в гуманитарный центр в Шебекино поступило более 2500 обращений. Волонтеры, бойцы подразделения «Орлан» и «Барс» Белгород выдали жителям порядка 3600 продуктовых наборов. Спасибо всем, кто включился в работу. Помогать – это быть вместе и оставаться людьми в любой ситуации, написал Шуваев. В Белгороде осветили купол и крест будущего инклюзивного храма в честь святого мученика Иоанна Воина. Его возводят в парке Гагарина, неподалеку от мемориала в память о советских воинах и жертвах фашизма. Уникальный храм будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это и тактильные иконы, и навигация, и молитвенные тексты, дублированные шрифтом Брайля. Для слабослышащих богослужения будут вести на жестовом языке. Белгородские школьники отправились на 5-й международный детский культурный форум. Регион представляют 23 талантливых ребенка из 9 округов. Форум в этом году собрал около 2000 участников из 89 регионов России и 17 стран. В программе 6 творческих направлений, конкурсы, мастер-классы и встречи с деятелями культуры. Для белгородской делегации организовали посещение концерта «Дружба» во дворце Ирины Винер. Уверен, поездка станет для детей мощным импульсом творческого роста, написал временно исполняющий обязанности губернатора. Федеральный центр компетенции подвел итоги 5-го конкурса ФЦК «Тренер по бережливому производству 2026. Применяй, обучай, совершенствуй». В Белгородском РЦК работают 4 тренера. Среди них есть победители конкурсов прошлых лет. Они оказывают экспертную методологическую поддержку предприятиям, участникам федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». Это специалисты высокого уровня, которые вместе с компаниями ведут проекты по улучшениям и созданию собственных производственных систем, отметил руководитель Белгородского РЦК Максим Семернин. Предприятиям, желающим принять участие в федеральном проекте, можно подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери сгрустнулась. Ваш сын — герой, строка написана в приказе, и награжден он был звездой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: В чем сила России? Конечно же, в людях. В могучем характере, тонкой душе. Здесь труд уважают и истово любят. И служат оплотом огромной стране. Здесь верность хранят и надежды питают. И верят в добро, что несут небеса. Встают на защиту от края до края. Способны большие творить чудеса. Плечо здесь подставят, помогут, не бросят. Коль в дом постучалась однажды беда, когда же победа, то праздновать будут. Всей дружной семьей, веси и города. Накроют столы, поднесут угощенья, приветят гостей, чарку хмеля нальют, гармони разведут и пойдут в плясовую, и песню застольную громко споют. В чем сила России? Она в каждом камне, в травинке, былинке, в бескрайних полях, в березке, осинке и белой ромашке, и в птицах, сидящих на тонких ветвях, в озерах и реках, и горных вершинах, в орлином полете, жужжане шмеля, в особенной стати, в несломленном духе, в божественной правде и вере в себя. Алена Ростова.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
2: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: твоя сила, брат. Оставайся собой. Делай все красиво.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: «Ростовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, давайте поговорим о личном составе ВСУ. Чем сейчас и кем сейчас воюет противник? Каковы у него, скажем так, резервы живой силы?
2: По последней информации, которой я обладаю, усилились тенденции к переброске на ключевые участки под Купянском, Липцами, юго-восточнее Волчанского района, это туда ближе к Чугуеву, Печенежскому водохранилищу, к населенному пункту Печенеги, где вот-вот там уже разворачиваются такие боевые действия серьезные. Противник старается перебрасывать туда дополнительные силы, скажем так, разнородного характера. Участились сообщения и от официальных структур Министерства обороны, от наших военкоров, которые там непосредственно находятся в районе боевых действий. Допустим, в Харьковской области появились наемники преимущественно из стран Латинской Америки. Были, упоминались поляки, были и грузины. Был так называемый штучный товар, их называют рейнджеры, которые имели опыт и немалый в Африке, в странах Ближнего Востока, которые действительно за большие вознаграждения выступали в роли как инструкторов, так и составляли основной костяк диверсионно-разведывательных групп, которые действовали на тех или иных направлениях, в том числе и на территории Харьковской области. В последнее время их число поубавилось. Больше они уповают на инструкторов. Действительно, есть инструкторы. Притом не только инструкторы по боевой работе, которые готовят снайперские группы, которые готовят штурмовиков основательно, но инструкторы, которые занимаются инженерно-строительными работами. Это инструкторы преимущественно из стран Западной Европы. Среди них есть немцы, те же поляки, из Голландии, Бельгии, Румынии, которые играли довольно-таки важную роль при усиленной работе по фортификационным сооружениям в районе Великого Бурлука, в районе Липцев. И первые наемники на территории Харькова и Харьковской области появились в 24-м году. Среди них были колумбийцы, мексиканцы, бразильцы. В первые месяцы им предоставляли довольно льготные условия. Их селили в отели. Потом, когда обстрелы Харькова усилились, они уже жили в общежитиях. Параллельно у них были даже выходные дни. Они разгуливали свободно по Харькову, во всех злачных заведениях и ночных клубах. То с каждым разом ситуация менялась. Потом были учебные центры под Чугуевым, где сокращалось боевое слаживание и переформирование, боевая подготовка, обученность. Никогда самостоятельные отряды среди наемников не существовали, во всяком случае, на Харьковском направлении. Их просто добавляли в диверсионно-разведывательные или в какие-то боевые штурмовые группы. Это обычно там от 5, 10 до 20 человек. Где-то там половина было наемников. Если колумбийские власти до недавнего времени как-то старались использовать какие-то запретительные меры, потому что здесь активно работали представители колумбийского наркотрафика. И они смекнули, эти наркодельцы, давайте как мы будем посылать более-менее внятных, нормальных, думающих молодых ребят, не только из столицы Колумбии, но и из всех районов, обучаться на операторов дронов. И такая схема работала. Естественно, там были свои теневые варианты, которые были все завязаны на деньгах. Было такое время, но оно и сейчас продолжается, что обучались они там в этих учебных лагерях и на Западной Украине, и в Харьковской области, в самом Харькове, и потом их отправляли на фронт. Есть такая приблизительная статистика. Наемник из Колумбии проживает на линии фронта от недели до месяца. Кому-то удавалось вернуться в Колумбию и там уже этот свой опыт использовать при каких-то уже делах, не связанных с боевой обстановкой, а чисто там по этим наркотрафикам. Так вот, сейчас вербуют массово, уповают не на качество, а на количество. Все чаще и чаще можно слышать сообщения уже от родственников, в социальных сетях, от волонтеров с фотографиями об уничтожении тех или иных групп колумбийцев под Купянском, в образующемся котле под Великим Бурлуком, в Казачьей Лопани. То есть общее количество сейчас никто не скажет. Ну, они прибывают. Это одна особенность. Вторая особенность. Сейчас выгребают уже из всех колоний города Харькова и Харьковской области бывших заключенных. На территории только Харькова 5 колоний различных типов. Усиленный, строгий. Есть образцово-показательная колония. Есть такие подобные исправительные учреждения и в районных центрах Харьковской области. По имеющейся информации, оттуда уже гребут заключенных с такими сроками и убийц, и насильников, и даже те, которые получили какие-то хронические заболевания, уже будучи при нахождении в этой колонии. Но харьковские зэки, у них есть особая черта. Я как-то знаком с некоторым, скажем так, криминальным движем в Харькове и в Харьковской области. Так вот, это ребята ушлые, ну, сидельцы со стажем. Они обычно пытаются где-то дежурить в тыловых районах или на тыловых базах. Там они окапываются. Среди зэков-штурмовиков есть. В первую очередь, конечно, это все уроженцы тех мест, где сейчас идут бои. У них главная задача – сколотиться в какую-то небольшую группу и там уже диктовать свои условия. Поэтому это вовсе не какой-то там информационный пиаровский ход, что в некоторых подразделениях украинской армии, воюющих под Харьковом, там уже не по уставам, а по понятиям все идет. Да, действительно, это так. И главная задача, есть еще такое популярное выражение, с ним знакомы и знают его все харьковчане, это спетлять. Вот спетлять с линии боевого соприкосновения. Сколотить какую-то банду, где-то прятаться, а где-то грабить какие-то населенные пункты, опустевшие там или только-только там жители покинули. То есть они возвращаются к своему профессиональному ремеслу. Более того, участились, мягко скажем, недружеские отношения между тремя ветвями, которые сейчас образовались в вооруженных силах Украины. Это наемники, бывшие заключенные и националистические формирования. Фактически они находятся в штатной структуре ВСУ Украины. А среди националистов очень много командиров мелкого и среднего звена. От сержантского до младших офицеров. Есть, конечно, и более старшие офицеры. Если не договорятся или, как говорят в Харькове, не добазарятся, то происходят стычки. Не только выясняют отношения на кулаках,

0: первую очередь. Ну, а кто будет обучать сейчас бывших заключенных? Самый длительный курс подготовки, если раньше составлял месяц, то сейчас составляет максимум 2 недели. Ну, невозможно за такой срок хорошо обучить и подготовить бойца, но это аксиома. Тут уже никуда не денешься. Но несмотря на это, чтобы ни у кого не сложилось иллюзорное такое впечатление о состоянии украинской армии, что у них все плохо и все пропало. Нет, я бы так не сказал. Но огромные потери в живой силе сказываются. Нарушена управляемость и взаимодействие между подразделениями, в частности, на всех участках Харьковского направления. Бесспорно. Третий момент. Набор вот этих наемников, заключенных, не усилили украинскую армию. Но это вовсе не говорит о том, что украинская армия, несмотря на огромные потери, несмотря на тяжелое положение, которое усугубляется с каждым днем, теряет полностью боеспособность и не способна обороняться и воевать. Еще способна. Враг, подчеркиваю, коварен. И недооценивать нашего противника, в первую очередь на Харьковском направлении, ни в коем случае нельзя.
1: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Радио Z.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. Работаем за правое.

0: счастьем твой дом. Это мелодия.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.